0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Могилеве 12-14 тепла, а вот в Витебске и Минске 8-10 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

за слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас-ФМ. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Могилеве 12-14 тепла, а вот в Витебске и Минске 8-10 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Могилеве 12-14 тепла, а вот в Витебске и Минске 8-10 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Могилеве 12-14 тепла, а вот в Витебске и Минске 8-10 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. Сегодня я расскажу вам об одном знаковом месте на Витебщине в Ушачском районе – мемориальном комплексе «Прорыв». Этот выдающийся памятник партизанской славы открыли летом 1974-го на месте прорыва вражеской блокады в ходе Полоцко-Лепельского сражения. Над его созданием трудились заслуженные архитекторы Беларуси Юрий Градов и Леонид Левин, а также скульптор и народный художник БССР Анатолий Аникейчик. Все эти легендарные творцы поучаствовали во многих подобных проектах, включая Хатынь. В 1941-м на этих землях началось формирование подпольного и партизанского движения. А уже после освобождения от немецких войск Ушачского, Полоцкого, Лепельского и других районов в начале 43-го появилась сама Полоцко-Лепельская партизанская зона. Она стала одним из крупнейших соединений в Беларуси, в котором действовало 16 бригад, объединявших более 17 тысяч повстанцев. Ее даже назвали «Партизанской республикой» со столицей в поселке Ушачи. Вокруг самой зоны народные мстители создали сплошную оборонительную линию, в границах которой оказались 1220 населенных пунктов, где в целом проживало 80 тысяч жителей. Так в непокоренные земли площадью свыше 3000 квадратных километров вошли территории 8 районов. К весне 44-го партизаны взяли практически под полный контроль единственную линию снабжения немецкой армии Витебск-Орша и лишили их возможности пользоваться дорогой Лепель-Березино-Парафьяново. И зона стала бельмом на глазу у оккупантов. А когда появилась возможность расправы, они провели карательные операции «Моросящий дождь» и «Праздник весны». В задачи последней входила полная зачистка зоны от партизан и мирного населения, за исключением работоспособных и детей. Было решено отправить их на каторгу в Германию. И в апреле 44-го началась одна из самых значительных за всю историю Великой Отечественной войны карательная операция. Против 17,5 тысяч повстанцев выступили более 60 тысяч нацистов. 27 дней шли тяжелые неравные бои. А когда огненное кольцо сузилось до 8 километров, командование зоной приказало партизанам прорывать блокаду, спасаясь самим и спасать оставшихся в живых жителей. С большими потерями, но им все же удалось пробиться через нее в одну из майских ночей. Они вырвались из окружения и вывели 15 тысяч гражданских и переместились в другие районы Витебщины. А затем герои-партизаны совместно с частями Красной Армии начали стратегическую наступательную операцию «Багратион» в июне 44-го. Вот почему в созданном мемориале, по задумке архитекторов, весь трагизм и героизм того жуткого кровавого события увековечен так, чтобы почтительный гость прошел по пути, как тогда прорывались партизаны. Там установлены грузные серые глыбы-пилоны, которые символизируют число нападавших тогда фашистов. А их разрыв показывает тот самый легендарный прорыв. Также там встретится яркий и знаковый элемент военной композиции – скульптура атакующего партизана. Его уставший и одновременно полный боевого духа образ показывает момент последнего героического рывка вперед. А уже после реконструкции между 2015 и 2016 годами в экспозицию добавили образцы военной техники. А колоритная партизанская деревня демонстрирует быт народных мстителей. Здесь же у реки Ушача в братской могиле захоронено более 450 человек. В их числе партизаны, красноармейцы и мирные жители, погибшие при прорыве вражеской блокады. Тогда кровь павших людей окрасила местное болото в алый цвет. Шрамы на душе Беларуси.

Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. На землях Гомельской области, вблизи деревни Раковичи, в 2014 году открыли мемориал «Операция Багратион» с его непревзойденным монументом. К слову, это единственный памятник Беларуси, который установили в честь успешно проведенной Красной армией наступательной операции во время Великой Отечественной войны. Идею строительства одобрил Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, который частично профинансировал работы. А спроектировал 7-метровый монумент скульптор из Гомеля Валерий Кондратенко. Так почему же здесь, на месте бывших болот, расположили этот легендарный и величественный монумент воинской славы? А потому, что в июне 44-го именно со здешних топей и началась крупная

0: мемориал заложен авторский замысел так, чтобы смотрящий увидел говорящую композицию о великом подвиге Красной Армии и безукоризненных умах полководцев-стратегов, которые перевернули ход военных событий. Двухметровая литая бронзовая скульптура исполнена с руководителями операции «Багратион», генералами Жуковым, Рокоссовским, Батовым и Пановым. Там также изображены и партизаны, солдаты, моряки Днепровской флотилии, участники тех боев. Кроме того, на памятнике запечатлены наступающие с двух сторон советские воины и два судьбоносных главных удара войск в виде пары бронзовых стрел. Они показывают направление атак операции «Багратион» с названиями городов, освобожденных в ходе наступления красноармейцев.
1: Шрамы на душе Беларуси.

сказал, что любить друзьям нельзя, спрашивала только что Зиверт. И, конечно, любить можно кого угодно, даже весь мир. Именно это предлагаю делать сегодня в такой прекрасный, важный праздник. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится группа «Градусы».

0: этого услышим дуэт «Не пара».
1: Горю желанием одним. Хочу тобою быть любимым.
0: А раньше всех нам споет Александр Маршал.
1: Паруса по ветру медь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: В Минске 10 часов.

0: О новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о нововведениях в популярной соцсети.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне, сегодня пишет Белта. В поздравлении говорится, что 9 мая 45-го года навсегда стала священной для каждого белоруса датой, напоминающей о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, которые принесли мир и свободу на родную землю и всему человечеству. И Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений, отметил глава государства. Президент пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, добра и благополучия. На усиленный режим работы в связи с празднованием Дня Победы переведена милиция. Сегодня пишут Минск Новости. Правоохранители будут следить за порядком с помощью мониторинга и дронов. На КПП будут проверять людей, а ветераны и инвалиды смогут пройти по отдельным пунктам. Кроме того, могут быть временные ограничения на вход к местам проведения праздника и движения транспорта. МВД советует заранее планировать маршруты и приходить на мероприятия заблаговременно. Торжественное собрание в преддверии Дня Победы в командовании ВВС и войск ПВО прошло накануне, сообщили в Минобороны. На мероприятии состоялась премьера песни «Беларусь» в исполнении заслуженного артиста страны Александра Солодухи и Дмитрия Макия. Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович, День Победы остается священным праздником, который объединяет поколение общей памятью о подвиге советского народа и напоминает о цене мира. И последнее. Визуальный анализ для проверки возраста внедряет Instagram, пишет .by. Инструмент на базе искусственного интеллекта будет направлен на определение аккаунтов, которые ведут дети младше 13 лет. Система проанализирует контент в профиле, как тексты, так и фото. Аккаунты пользователей, которые подпадут под подозрение в том, что они слишком маленькие для соцсети, будут деактивированы. После этого нужно предоставить подтверждение возраста, чтобы восстановить учетную запись.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 13-15 градусов тепла, а вот в Витебске и Минске 9-11 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей земле. Так звучат первые строки, набитые на каменном куске, символизирующем крышу сгоревшего сарая, полного кричащих от боли людей. Хатынь. Пожалуй, это то место, где сквозь время, оказываясь там и сейчас, душа разрывается на части. И этому есть весомая причина. Первые упоминания о хатынском поселении в записях датированы 16 веком. В то время будущий владелец деревни Василий Тышкевич получил от литовского князя привилегию на ее покупку. Тогда она была большая, в ней проживало 200 сельчан. Известно, что местные хатынцы не бедствовали, а наоборот жили богато. Их добротную жизнь обеспечивали рыболовство, воск и пансион. Так век за веком деревня сохраняла себя, несмотря ни на что. Однако во Вторую мировую войну она исчезла и осталась лишь выжженная земля. В марте 43-го особый батальон СС, окруженную со всех сторон деревню, взял штурмом и провел там карательную операцию, несмотря ни на какие военные правила и традиции. Всех хатынцев полицаи согнали в колхозный сарай, заперли и подожгли. А при попытке бегства нацисты людей убивали на месте. Сарай расстреливали из пулеметов, автоматов и винтовок. И стрельбу прекратили лишь тогда, когда затихли и крики, и стоны, и обвалилась крыша сарая. Так в пожирающем пламени остались 149 жизней, из них 75 дети, которым даже не было 16 лет. Сегодня существующий мемориальный комплекс – это бывшая деревня Хатынь. Открытый в 1969 году Центральный военный мемориал Беларуси на протяжении полувека свято хранит память о хатынском поселении и в целом свыше 600 сожженных белорусских деревень с жившими там людьми, которые были уничтожены немцами на протяжении всей войны. Так, на 50 гектарах комплекса символично увековечили исчезнувшую Хатынскую улицу. Ее выложили из железобетонных плит. Идея создателей заключалась в том, чтобы их серый цвет ассоциировался с пеплом. А там, где были когда-то дома, установили 26 бетонных книжных венцов, срубов и обелисков, похожих на печные трубы, опаленные огнем. На них прикреплены бронзовые таблички с именами тех, кто здесь родился и жил, а также печально звонящие колокола. И все эти колокола отбивают свои звоны через каждые полминуты, и кажется, будто удары отголоском боли проникновенно доносятся из прошлого. А еще перед каждым из сожженных домов есть открытая калитка, демонстрирующая гостеприимство хатынцев. И вышло так, что теперь на территории комплекса находится единственное в мире кладбище деревень. 186 могил – это количество невозрожденных сожженных деревень, в их числе и сама Хатынь. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в победу своей матери-родины. Шрамы на душе Беларуси.

0: самолет.
1: Это радио «Компас FM». «Компас FM».

0: Доброе субботнее утро. Неторопливо встречаем эту особенную дату с тихой благодарностью тем, кто подарил нам мирное небо и возможность видеть прекрасную жизнь. И пусть эта жизнь будет наполнена у вас радостью, смехом и любовью близких. И, конечно, любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уже готова поделиться ближайшими планами в эфире. Скоро появится елка.
1: Нарисуй мне.
0: До этого услышим совместный трек Джуманджи, Инны Стил и Михея.
1: Туда, где не ждали, туда, где обещали.
0: А раньше всех нам споет Владимир Кузьмин. Эту композицию услышим в эфире прямо сейчас.

0: для детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. А вы знаете, когда в Великую Отечественную войну прогремел первый залп батареи реактивной артиллерии той самой легендарной «Катюши»? Это знаковое событие было увековечено в Орше в 1966 году. Так почему же именно в этом городе в честь него первого залпа открыли мемориал за нашу советскую родину? Я вам сейчас расскажу. В Орше находился железнодорожный узел, который в войну имел важное стратегическое значение. Неприятель его бомбил по много раз в день до самой оккупации. Вот тогда-то и произошло историческое событие, когда на подступе к линии города впервые испытали новое советское оружие. В июле 41-го, чтобы добраться до Смоленска, фашисты двинулись к Орше. На ее защиту направили взвод под командованием капитана Ивана Флерова. Так возле деревни Пищалово и случился первый залп реактивных минометов «Катюша». Он был настолько удачным, что бойцы разгромили за несколько секунд оккупированный вражескими силами Оршанский вокзал. Выстрелы из БМ-13 уничтожили немалое количество немецких солдат и боевой техники. Вот так примерно через 25 лет и появился посвященный «Катюше» мемориальный комплекс на обрывистом восточном берегу Днепра в Орше. Еще

0: установок. На входе можно увидеть куб черного цвета с надписью «За нашу советскую родину» со знаковой датой. Сегодня этот мемориал, или как его еще называют «Катюша», находится в списке историко-культурных ценностей страны.
1: Шрамы на душе Беларуси.

0: «Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом» призывала только что елка. И как же прекрасно, что у нас сегодня есть возможность запечатлеть этот мир, жить в нем, любить и быть счастливыми. Отмечаем важную светлую дату и помним про подвиг советского народа. Напомню, что вы слушаете «Компас FM». С вами Дарья Ветрова. И давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро появится «Джанго».
1: Хороводит снег с дождем, мечта дорога.
0: До этого споет Стас Пьеха.
2: Я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение.
0: А раньше всех услышим Александра Шевченко.
3: Будет все, как ты захочешь, будет мир у ног твоих.
0: Эти прекрасные слова прозвучат после выпуска новостей.
4: В Минске 11 часов.

0: нового успело произойти, нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, доброе утро. О чем нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о параде Победы в Москве и о праздничной программе в одном из минских кинотеатров.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве сегодня, пишет Белта. Владимир Путин традиционно принимает парад в качестве верховного главнокомандующего. На нем присутствует и Александр Лукашенко. Белорусский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом накануне. На трибуне для почетных гостей вместе с ветеранами Великой Отечественной войны находятся также руководители ряда государств, которые приехали в Москву, чтобы вместе разделить торжества в честь Дня Победы. Добавлю, по возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси сегодня в полдень, пишут Минск Новости. Удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире телевидения и радио на улицах и площадях. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Присоединиться к минуте молчания сможет каждый дома, на работе, в дороге или на улице. Министр обороны Виктор Хренин поздравил соотечественников с 81-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня сообщили в военном ведомстве. В поздравлении говорится, что День Победы – один из самых главных и священных праздников на белорусской земле. Это великое наследие поколения победителей воплощает в себе беспримерный героизм советских людей, отстоявших свободу и независимость Родины, освободивших Европу и весь мир от фашистского порабощения. И сегодня современное поколение защитников Отечества надежно обеспечивает военную безопасность государства и мирный труд граждан, проявляет верность заветам своих героических предшественников беречь мир, безопасность и благополучие Родины, отметил Виктор Хренин. Министр пожелал белорусам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо Беларуси. И последнее. Праздничную программу организуют в столичном кинотеатре «Победа сегодня», пишут Минск Новости. Так, в полдень состоится показ фильма «Брестская крепость», а после – угощение солдатской кашей и чаем. Также с 15:30 организуют караоке, поем песни «Победы» в колонном зале. Кроме того, в течение дня в репертуаре кинотеатра фильмы военной и патриотической тематики, а в фойе и холлах будут работать выставки с интерактивной зоной.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 13-15 градусов тепла, а вот в Витебске и Минске 9-11 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM.
2: В этот раз рассказ будет о славе Брестской крепости, стойкости и мужестве осажденных воинов-защитников и жителей гарнизона кровавого лета 1941-го. Пожалуй, с той осадой, которая произошла в этом месте, никакое другое сражение, произошедшее на белорусской земле в Великую Отечественную войну, не сравнится. Чтобы донести величие и святость сегодняшнего мемориала «Брестская крепость-герой», стоит немного узнать о самой трагедии, которая случилась в начале той проклятой войны. Созданная на территории Западной Беларуси в 19 веке цитадель считалась одним из лучших фортификационных сооружений в мире. Примерно через 100 лет к началу Второй мировой войны это был обычный гарнизонный городок примерно с 8-тысячным населением. Бывшая крепость – это 4 острова, сформированные реками Бук и Муховец, соединенные искусственными каналами. А по всей окружности главного острова располагалось сплошное казарменное здание с 2-метровыми стенами и 4 воротами. До разгрома там была очень плотная застройка из немалого арсенала, погранзастав, громадного инженерного оборудования и управления, оружейных стоянок, старинного Белого дворца и бывшей церкви, которая тогда служила местным клубом. Цитадель образовалась как гостиница как раз незадолго до войны. И вот в пору цветения акаций, только представьте на мгновение ока, на цитадель рухнуло 4000 залпов в минуту. Тогда неприятель применил свое новейшее оружие, самоходную мортиру «Карл». Выбежать в давке из полной осады успело около 4000 человек гарнизона. Оставшиеся в осаде храбро пошли на верную смерть. Они не сдались в плен, а без всяких лозунгов выполняли воинский долг и с пониманием того, что Родина ждет верности присяге, держали оборону крепости до конца. С высокой народной оценкой в 1965-м посмертно и живых воинов наградили за славную оборону орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», а крепость получила почетное звание героя. И уже в 71-м на руинах разрушенной цитадели и ее пустынном плацдарме открыли мемориал «Брестская крепость-герой». 25 сентября сам Петр Машеров торжественно зажег вечный огонь. Над мемориалом трудился коллектив лучших архитекторов и скульпторов Советского Союза, а также производственники, учащиеся и многие другие. Военный ансамбль обрел масштабность и величие этого места. В крепости сохранились в различном состоянии фортификационное сооружение, крепостные ворота, в числе которых холмские, как символ цитадели, и тереспольские, возле которых проходили первые ожесточенные бои, довоенные опоры мостов, 5-й и восточный форты, а также казармы, пороховые погреба, казематированные галереи и другие сооружения. Кстати, во дворе цитадели до сих пор сохранилась уникальная церковь. Также там появились скульптурные композиции с их собирательными образами, штык-обелиск, музеи и многое другое. У главного входа расположена всем известная скульптура «Жажда». Она символизирует страстное желание жизни, борьбы и победы. В самом сердце цитадели возвышается монументальный образ бойца, во взгляде которого огромная сила воли, мужество и непреклонность. А прах 1055 погибших захоронен на площади церемониалов под гранитными плитами. На них выгравированы имена 278 героически погибших защитников крепости и членов их семей, а другие указаны неизвестными. На колокольне восстановленного храма можно услышать звон 10 уникальных колоколов. Их установили в начале 2000-х. В мемориале постоянно звучит музыка, которая пробирается болезненной дрожью до глубины души. В Брестской крепости есть традиция. Каждое 22 июня в 4 утра после минуты молчания возлагать цветы к вечному огню, обелиску и гранитные плиты. А еще, почитая память погибших, участники митинга реквиема спускают венки на воду реки Буг. Сегодня Брестская крепость-герой – одно из святых мест на славянской земле, куда приезжают миллионы людей почтить память героев. Слава Брестской крепости, стойкости и мужеству еще многие десятилетия будут отзываться тоскливым эхом в душах благородных потомков. Потомков победителей.
1: Шрамы на душе Беларуси.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Это радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: «Тебя начать» предлагает нам группа Open Space, чтобы изменить этот мир. И действительно, если каждый сделает максимум, который может, в мире будет больше любви, добра и всего светлого. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится группа «Пицца».
1: Может, я не прав, не прав, не прав, я не туда зашел.
0: До этого споет группа «Винтаж». А раньше всех услышим дуэт Ума Турман.
2: Я так ждала тебя, Ума Турман. Я так ждала тебя, Ума Турман.
0: Ждем эту композицию прямо сейчас.

0: детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM.
2: В годы войны в фашистском списке смертников оказалась деревня Дремлёво, которая просуществовала на Брещине около 40 лет. Невозможно ответить на вопрос, каким же надо быть, чтобы суметь делать так, как это творили немцы, с безумной насмешкой, издевательски ликуя, истреблять целыми деревнями невинный беспомощный народ. Вот так их злодеяния коснулись и Дремлёво в сентябре 42-го, когда они навсегда стерли с лица земли это село. До трагедии там проживало чуть свыше 200 человек. Среди них были старики, молодые женщины, мужчины и дети. Но их жизненные нити оборвались в одно осеннее утро, когда в деревню нагрянул карательный батальон полиции. Весь люд оккупанты согнали в два сарая и заперли, а если кто-то пытался убежать, немецкая пуля настигала сразу же. Полное людей, гумно и 43 хаты фашисты подожгли, превратив дворы и 196 человек в прах. Только 12 крестьянам тогда удалось сбежать. В послевоенные годы, благодаря колхозу «Восход», на месте сожженного Дремлёво среди холмистой белорусской Нивы в 1967 году появился курган памяти. А в 82-м открылся мемориал, над которым трудились архитектор Юрий Казаков и скульптор Валентин Воробьев. Военную экспозицию под открытым небом на пустынном поле спроектировали в форме живого зеленого треугольника из елей, плакучих ив и других насаждений. И это не случайность, потому как карательная операция носила название «Треугольник», проведенная против партизан и для усмирения западного и юго-западного районов Гродненской и Брестской областей. Там же у подножия кургана

0: Ани Лоракс, душераздирающие композиции «Забирай» звучала только что в эфире, и у многих эта песня ассоциируется с женской силой и выбором в пользу себя, а не больной любви. Тем временем на часах почти два, вы слушаете «Компас FM», с вами Дарья Ветрова, и вот какие исполнители прозвучат в эфире дальше. Появится группа «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: До этого город 312.
2: Вычисляю, где ты. Очень даже хорошо. Никаких запретов.
0: А раньше всех услышим Агату Кристи.
3: Облака в небо спрятались. Звезды пьяные смотрят вниз.
0: Все это после выпуска новостей.
4: В Минске 14 часов.

0: О новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже появилась в студии. Вера, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, кого поздравил президент с Днем Победы и о спортивном мероприятии в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, пишет Белта. Поздравительное послание направлено президентам Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России и другим. В поздравлении говорится, что священная дата 9 мая навечно вписана в судьбы советских народов, и спустя десятилетия величие подвига героев Отечества не меркнет. Память о тех, кто ценой невероятных усилий и собственной жизни подарил свободу, является нравственной компасом и предостережением от повторения трагедии прошлого, отметил глава государства. Также Александр Лукашенко выразил убеждение, что дружба народов и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества. Неделя консультирования ко Дню семьи пройдет в Беларуси с 11 по 15 мая, пишет Белта. Так специалисты дадут разъяснения по вопросам назначения пенсий, пособий, семейного капитала, адресной соцпомощи, льгот для многодетных семей. Также можно получить информацию о трудовых отношениях, об охране труда, занятости, совместном пребывании матери и ребенка в стационаре и другое. А полный перечень номеров телефонов, дат и времени размещен на сайте Минтруда и соцзащиты. Торжественное мероприятие проходит у мемориального комплекса «Курган Славы» сегодня, рассказали в военном ведомстве. Среди участников заместитель министра обороны Александр Науменко, председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко, а также военнослужащие, ветераны и молодежь. На территории комплекса работает одна из тематических площадок, организованная военными. И последнее. Более 600 участников выступят на этапе Кубка мира по силовым видам спорта в столице завтра, пишут Минск Новости. Помимо белорусов выступят спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Китая, Израиля, Афганистана и России. Церемония открытия начнется в 9:30 в универсальном зале Чижовка-арены. Вход свободный. А финальный этап Кубка мира пройдет в Санкт-Петербурге 13 и 14 июня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 13-15 градусов тепла, а вот в Витебске и Минске 9-11 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь местилась.

0: детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. На землях Гомельской области, вблизи деревни Раковичи, в 2014 году открыли мемориал «Операция Багратион» с его непревзойденным монументом. К слову, это единственный памятник в Беларуси, который установили в честь успешно проведенной Красной армией наступательной операции во время Великой Отечественной войны. Идею строительства одобрил Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, который частично профинансировал работы. А спроектировал 7-метровый монумент скульптор из Гомеля Валерий Кондратенко. Так почему же здесь, на месте бывших болот, расположили этот легендарный и величественный монумент воинской славы? А потому, что в июне 44-го именно со здешних топей и началась крупномасштабная операция по освобождению Беларуси. Она длилась с 23 июня по 29 августа. Отмашку на ее проведение дал Сталин, он же присвоил кодовое название «Багратион». Под командованием военачальников Баграмяна, Черняховского и Рокоссовского войска 1-го Прибалтийского, а также 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов совместно с партизанами сыграли существенно значимую роль в разгроме немецко-фашистских войск группы армий «Центр» не только в освобождении Беларуси, но и в изгнании неприятеля с советской земли. В мемориал заложен авторский замысел так, чтобы смотрящий увидел говорящую композицию о великом подвиге Красной армии и безукоризненных умах полководцев-стратегов, которые перевернули ход военных событий. Двухметровая литая бронзовая скульптура исполнена с руководителями операции «Багратион» генералами Жуковым, Рокоссовским, Батовым и Пановым. Там также изображены и партизаны, солдаты, моряки Днепровской флотилии, участники тех боев. Кроме того, на памятнике запечатлены наступающие с двух сторон советские воины и два судьбоносных главных удара войск в виде пары бронзовых стрел. Они показывают направление атак операции «Багратион» с названиями городов, освобожденных в ходе наступления красноармейцев. Шрамы на душе Беларуси.

Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

0: продолжаем эту прекрасную майскую субботу, день, когда мы чувствуем себя частью огромной семьи и важной истории. А сам праздник Победы – это не только о прошлом, но и о том, как важно сохранять мир в настоящем. О том, как хорошо наслаждаться весной, пением птиц и любимой музыкой в Инакомпас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появятся «Руки вверх».
1: Она меня целует ярко-красной помадой, а я ей говорю, не надо, слушай, не надо.
0: До этого споет Стас Пьеха.
2: Осталось только дольше и не я, на ладони линия.
0: А раньше всех услышим коллаборацию Евгения Маргулиса с Сергеем Чижой компании.
3: Еду, еду, еду, еду я, реки, степи, горы.
0: Эта композиция прозвучит в эфире прямо сейчас.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. Ее называют сестрой Хатыни. Мирную немалую деревеньку Шауличи, которую опустошили навсегда во Вторую мировую войну. Село находилось на Гродненщине неподалеку от соседней деревни Звездная. Тогда там располагались 77 дворов, в которых жили 120 детей, а самому маленькому было лишь 2 дня от роду и 246 взрослых. Страшно представить, что от безумств фашистов меньше чем за сутки все эти мирные люди стали кровавым решетом, либо исчезли в огненном пламени, а кто-то вовсе был заживо схоронен. Это произошло в 1943-м. Известно, что незадолго до трагедии по здешним тропам проезжала немецкая машина с врачом и водителем за рулем. И неудивительно, что ее обстреляли. А кто это сделал, никто не знал, но точно не деревенские. Однако каратели решили иначе, и их месть настигла Шауличи. И уже в июльскую ночь оккупанты согнали всех местных с хат. Под дулом автоматов народ гнали в разные места, кого в школу, кого в сарай, а мужчин вообще отправили на окраину копать ямы. Они понимали, что роют одну могилу на всех. По рассказам очевидцев, проезжавших рядом с деревней, оттуда исходили лай собак, рвавшихся с цепей, рев домашнего скота, крики и плач людей. А женщины и дети на краю погибели и от безысходности даже затянули заупокойную песню. На рассвете в деревне все затихло, а на месте домов остались лишь опаленные печные трубы, голодные звери и две огромные, словно дышащие земляные ямы, осевшие от крови и дождя. Он тогда лил, не переставая, трое суток, будто небеса оплакивали своих детей. Так уже минуло 83 года с того времени, как деревня исчезла с лица земли. Здесь остались только плодовые деревья от старых садов, которые цветут и по сей день. Сегодня истребленные Шауличи – это мемориальный комплекс, который свято хранит память о селе и его жителях. Теперь на этом пустынном месте под кронами берез и елей есть лишь обелиски, две братские могилы и срубы, олицетворяющие сожженные хаты. А еще там установлен колокол, в который могут ударить посетители трагического места. Звучит он громко, как будто кричит невинным душам, что никто не забыт и ничто не забыто. Шрамы на душе Беларуси.
2: Птицы не поют, деревья не растут.

0: На часах почти 3, праздничная суббота в разгаре, но уверена, что самое интересное еще впереди. Пусть этот День Победы пройдет у вас тепло, приятно и незабываемо. Поздравляю вас с праздником и желаю атмосферных выходных. И прежде чем попрощаться, расскажу о ближайшей музыкальной перспективе на Компас FM. Услышим группу А-Студио. Перед этим нам споет Виктория Дайнека.
1: А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам.
0: А раньше всех услышим группу «Моральный кодекс».
2: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы.
0: Все это прозвучит после выпуска новостей. Меня зовут Дарья Ветрова. Услышимся в понедельник.
3: В Минске 15 часов.

0: Ну и напоследок предлагаю узнать о последних событиях. О них расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о том, кто поздравил президента и белорусов с Днем Победы и какое мероприятие прошло в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Многочисленное поздравление с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне поступает в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, пишет Белта. Пожелание мира, благополучия и процветания гражданам Беларуси, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направили зарубежные лидеры. В их числе президенты России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и другие. Также поздравления направили руководители Содружества независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности и Евразийской экономической комиссии. Музей истории Великой Отечественной войны можно посетить сегодня бесплатно, пишут Минск Новости. Также вход в филиал музея, военно-исторический комплекс «Старая граница» будет свободным. Белорусов приглашают прийти с семьей, друзьями и детьми, чтобы прикоснуться к истории и почтить память героев. Военно-тематические площадки работают в столице сегодня, рассказали в Минобороны. Гостей ждут в музейно-парковом комплексе «Победа», у торгового центра «Перший национальный гандлевый дом», на площадке у Чижовка-арены, в парке имени Павлова и не только. Всего праздничная программа проходит на 11 локациях. Особое место отведено детям. Каждый ребенок может провести время интересно и сделать яркие снимки на память. Добавлю, с инфографикой мероприятий можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последнее. Забег ко Дню Победы прошел в столице сегодня, пишут Минск Новости. Участникам предстояло преодолеть водные преграды, пробежать по шинам, проползти под бронетранспортерами и пройти через лабиринты. В этом году прошло 16 стартов по 50 человек. Участвовали спортсмены разных возрастов, от 12 до 72 лет. Все получили памятные медали, а самых быстрых отметили подарками и денежными призами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве пройдут дожди и до 8 тепла, а в Минске без осадков и 6 с плюсом. Завтра днем в Могилеве без осадков и до 16 тепла, а в Витебске и Минске пройдут кратковременные дожди и 10-12 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM.
2: Есть на белорусских землях исключительно значимое место как для страны, так и мировой истории. В городе Лоев расположен мемориальный комплекс «Битва за Днепр». Его основали не только в память об одном из крупнейших сражений за всю историю человечества, но и чтобы почтить героически павших 10 325 красноармейцев, в числе которых были и белорусы. Немного расскажу о битве за Днепр в 1943 году и ее ключевой судьбоносной роли. В годы через Лоев проходил оборонительный рубеж «Восточный вал», протянувшийся от Нарвы до низовий Днепра. Создали его немецкие войска, чтобы остановить Красную армию. И вот, когда началось форсирование Днепра на Лоевском направлении, бойцами 65-й, 61-й и 16-й армий был захвачен плацдарм на правом берегу реки. Так, в борьбе с неприятелем за его расширение и углубление тысячи солдат отдали свои жизни. И именно этот отвоеванный Лоевский плацдарм стал отправной точкой, которая в 44-м году позволила маршалу Константину Рокоссовскому и другим военачальникам блестяще провести белорусскую стратегическую наступательную операцию «Багратион». Так, 9 мая 1985 года прошла первая экскурсия уже по Лоевскому музею «Битва за Днепр». После проведенной реконструкции на центральной площади сейчас находится мемориал. В военной композиции под открытым небом его гармонично дополняют 24-метровый обелиск «Монумент славы», который в 1966-м открыл командующий 65-й армией Павел Батов, и аллея героев с братской могилой. В ней увековечили память о 365 героях Советского Союза. Почетное звание они получили за бои на Лоевском плацдарме и освобождение района. Сегодня знаковое место Лоева с почтением посещают горожане, множество людей из разных точек Беларуси и зарубежные гости. Отдавая дань уважения солдатам и офицерам, преодолевшим рубеж на Днепровских берегах у Лоева, каждый испытает трепетное чувство за их великий подвиг во время жизни на земле. А высеченные на мраморном камне имена героев-освободителей в памяти останутся навечно.
1: Шрамы на душе Беларуси.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. Мемориальный комплекс «Буйническое поле» – это память о победоносном сражении. Оно произошло в Великую Отечественную войну в июле 41-го, когда красноармейцы стали на защиту Могилева. Бой, который длился почти месяц, оказался не по зубам немцам. Он стал одним из первых серьезных затруднений германского блицкрига, так называемой «молниеносной войны». По записям маршала Советского Союза Георгия Жукова известно, что на Могилев наступали 4 пехотные и танковые немецкие дивизии, полк «Великая Германия» и другие подразделения. На обороне города стояла лишь одна советская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Михаила Романова. А уже на самом поле в Буйничах свои позиции во главе полковника Семена Кутепова занял 388-й стрелковый полк. Благодаря стратегическому уму одаренного Кутепова там была создана глубоко эшелонированная оборона. У города на Днепре развернулась нешуточное противостояние, где наши подбили несколько десятков фашистских танков. А чтобы получить эти сенсационные кадры пылающей вражеской техники, на передовую даже прибыли газетчики. На линию обороны приехал военный корреспондент Константин Симонов, тот самый известный автор, который рассказал о героической борьбе доблестных воинов полка в своих очерке «Горячий день» и романе «Живые и мертвые». Кстати, при отъезде с поля ожесточенного боя очевидцы корреспонденты уже тогда понимали, что кутеповцы не останутся в живых. У них не было шансов. Итак, спустя годы этим защитникам Могилева 9 мая 1995 года открыли мемориал «Буйническое поле» на месте боевой славы. В центре военной композиции на небольшом кургане возвышается символ величия воинского духа – 27-метровая каплица. Там находятся мемориальные доски с сотнями фамилий воинов и партизан, которые участвовали в обороне Могилева. Еще под часовней есть склеп. Его оборудовали для перезахоронения останков погибших красноармейцев, обнаруженных на полях боев в городских окрестностях. Также в экспозиции можно увидеть остатки противотанкового рва и ряды военной техники. Среди выставленных орудия танков, машин попадаются редкие экземпляры, например, немецкий танк, поднятый из реки Друдь. Последним пополнением стала инженерная разведывательная машина «Жук». Стоит отметить, что кроме кутеповских бойцов, Могилев защищали около 30 тысяч человек. Имена удалось восстановить лишь 2500 солдат. Так сегодня, завтра и не одну эпоху память об обороне Могилева и павших советских солдатах свято хранили, хранят и будут хранить мемориал «Буйническое поле», страницы романа «Живые и мертвые», а еще легендарный снимок военного фотокорреспондента Михаила Савина, запечатлевшего 27 июня 1941 года летчиков на Луполовском аэродроме в окрестностях города на Днепре. Шрамы на душе Беларуси.

Мгновенье, мгновенье, мгновенье, мгновенье спрессованы в годах, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее.

Здоровья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес.

придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина во Дворце независимости в минувший вторник, пишет Белта. Президент обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать, а именно заложить там хороший сад. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. А с появлением сада яблоками можно будет обеспечить весь Минск, отметил глава государства. Тем временем горячая линия по вопросам вступительной кампании работает в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, комиссия контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованных экзаменов и тестирования, а также при зачислении в учреждения образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Добавлю, обратиться за помощью могут абитуриенты и их родители. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Ну а номер можно найти в сети. А еще победа Великой Отечественной войне – это результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Об этом сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович во время торжественного собрания, посвященного Дню Победы, которое состоялось на этой неделе, сообщили в Минобороны. В обращении говорится, что эта кровопролитная война показала, что дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела. Наши отцы, деды и прадеды в борьбе с врагом не задумывались ни на минуту, отдавая свою жизнь. Они освободили от коричневой чумы фашизма не только нашу родную Беларусь, но и многие страны Европы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске ожидается небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM. В этот раз рассказ будет о славе Брестской крепости, стойкости и мужестве осажденных воинов-защитников и жителей гарнизона кровавого лета 1941-го. Пожалуй, с той осадой, которая произошла в этом месте, никакое другое сражение, произошедшее на белорусской земле в Великую Отечественную войну, не сравнится. Чтобы донести величие и святость сегодняшнего мемориала «Брестская крепость-герой», стоит немного узнать о самой трагедии, которая случилась в начале той проклятой войны. Созданная на территории Западной Беларуси в 19 веке цитадель считалась одним из лучших фортификационных сооружений в мире. Примерно через 100 лет к началу Второй мировой войны это был обычный гарнизонный городок примерно с 8-тысячным населением. Бывшая крепость – это 4 острова, сформированные реками Буг и Муховец, соединенные искусственными каналами. А по всей окружности главного острова располагалось сплошное казарменное здание с 2-метровыми стенами и 4 воротами. До разгрома там была очень плотная застройка из немалого арсенала, погранзастав, громадного инженерного оборудования и управления, оружейных стоянок, старинного Белого дворца и бывшей церкви, которая тогда служила местным клубом. Цитадель образовалась как гостиница как раз незадолго до войны. И вот в пору цветения акаций, только представьте на мгновение ока, на цитадель рухнуло 4000 залпов в минуту. Тогда неприятель применил свое новейшее оружие, самоходную мортиру «Карл». Выбежать в давке из полной осады успело около 4000 человек гарнизона. Оставшиеся в осаде храбро пошли на верную смерть. Они не сдались в плен, а без всяких лозунгов выполняли воинский долг и с пониманием того, что Родина ждет верности присяге, держали оборону крепости до конца. С высокой народной оценкой в 1965-м посмертно и живых воинов наградили за славную оборону орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», а крепость получила почетное звание героя. И уже в 71-м на руинах разрушенной цитадели и ее пустынном плацдарме открыли мемориал «Брестская крепость-герой». 25 сентября сам Петр Машеров торжественно зажег вечный огонь. Над мемориалом трудился коллектив лучших архитекторов и скульпторов Советского Союза, а также производственники, учащиеся и многие другие. Военный ансамбль обрел масштабность и величие этого места. В крепости сохранились в различном состоянии фортификационное сооружение, крепостные ворота, в числе которых холмские, как символ цитадели, и тереспольские, возле которых проходили первые ожесточенные бои, довоенные опоры мостов, 5-й и восточный форты, а также казармы, пороховые погреба, казематированные галереи и другие сооружения. Кстати, во дворе цитадели до сих пор сохранилась уникальная церковь. Также там появились скульптурные композиции с их собирательными образами, штык-обелиск, музеи и многое другое. У главного входа расположена всем известная скульптура «Жажда». Она символизирует страстное желание жизни, борьбы и победы. В самом сердце цитадели возвышается монументальный образ бойца, во взгляде которого огромная сила воли, мужество и непреклонность. А прах 1055 погибших захоронен на площади церемониалов под гранитными плитами. На них выгравированы имена 278 героически погибших защитников крепости и членов их семей, а другие указаны неизвестными. На колокольне восстановленного храма можно услышать звон 10 уникальных колоколов. Их установили в начале 2000-х. В мемориале постоянно звучит музыка, которая пробирается болезненной дрожью до глубины души. В Брестской крепости есть традиция. Каждое 22 июня в 4 утра после минуты молчания возлагать цветы к вечному огню, обелиску и гранитные плиты. А еще, почитая память погибших, участники митинга реквиема спускают венки на воду реки Буг. Сегодня Брестская крепость-герой – одно из святых мест на славянской земле, куда приезжают миллионы людей почтить память героев. Слава Брестской крепости, стойкости и мужеству еще многие десятилетия будут отзываться тоскливым эхом в душах благородных потомков. Потомков победителей. Шрамы на душе Беларуси.

0: для детей старше 16 лет.
1: Шрамы на душе Беларуси. На Компас FM.
2: В годы войны в фашистском списке смертников оказалась деревня Дремлёво, которая просуществовала на Брещине около 40 лет. Невозможно ответить на вопрос, каким же надо быть, чтобы суметь делать так, как это творили немцы, с безумной насмешкой, издевательски ликуя, истреблять целыми деревнями невинный беспомощный народ. Вот так их злодеяния коснулись и Дремлёво в сентябре 42-го, когда они навсегда стерли с лица земли это село. До трагедии там проживало чуть свыше 200 человек. Среди них были старики, молодые женщины, мужчины и дети. Но их жизненные нити оборвались в одно осеннее утро, когда в деревню нагрянул карательный батальон полиции. Весь люд оккупанты согнали в два сарая и заперли, а если кто-то пытался убежать, немецкая пуля настигала сразу же. Полное людей, гумно и 43 хаты фашисты подожгли, превратив дворы и 196 человек в прах. Только 12 крестьянам тогда удалось сбежать. В послевоенные годы, благодаря колхозу «Восход», на месте сожженного Дремлёво среди холмистой белорусской Нивы в 1967 году появился курган памяти. А в 82-м открылся мемориал, над которым трудились архитектор Юрий Казаков и скульптор Валентин Воробьев. Военную экспозицию под открытым небом на пустынном поле спроектировали в форме живого зеленого треугольника из елей, плакучих ив и других насаждений. И это не случайность, потому как карательная операция носила название «Треугольник», проведенная против партизан и для усмирения западного и юго-западного районов Гродненской и Брестской областей. Там же у подножья кургана находятся бронзовые скульптуры матушки-старухи, зрелой женщины и юной девы. Их словно говорящие образы соединяют три поколения, которые уже не возродить. А глубина взгляда, боли, печали и усталости пронзительно и ярко трактуют взглянув в них весь ужас той трагедии. Еще память о деревне Дремлёво увековечили в мемориале «Хатынь». Ее гордость земли лежит там в оцинкованной урне на символичной своей могиле. Она олицетворяет собой пепелище, которое осталось от уничтоженной дотла деревни. На месте захоронения деревни написано ее название и район былого нахождения. И уже как не один год тысячи людей собираются в Дремлёво, чтобы в годовщину трагедии почтить память жителей села.
1: Шрамы на душе Беларуси.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске ожидается небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Большой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.